0: Отче, жертва Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да се движутся стены Иерусалимские, тогда благолеши жертву правды возношения, всесожигаемая, тогда возложат на алтарь Твои часы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Познай свою братью российский Иосифе, не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный княже Александре, и прими моление их, умножая жито людям, подоносим земли Твоя, грады владычествия Твоего, ограждая молением, и православным христианам на сопротивное споборство я. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и сии в стране нашей, яко звезда пресветная, благоверный княже Данииле, лучами света Твоего озаряя град Твой и обитель Твою, людям православным поборник и сии, пленным освободитель и нищим защититель, молитвиста Бога, державе России, даровать и мир, и спаси душу наша. Имени и присною веки веков. Аминь. Богородица, святые села за истинное, возвратившее нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте душу наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь. День дни поспешит на Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, с Тебе смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присною и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, проси беззаконие наше, святые, посети исцеление мощи наше, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и оставим долги наши, як же и мы оставим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко же сродницы Твои, Борис и Глеб, явившись от Тебе с небеси в помощь подвязающемуся на Велгера Сейского и Боевику, так и Ты, ныне блажение Александре, приди в помощь Твоим сродникам и побори горющие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемые Сами Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведной любви и грешной милой, и же вся за века спасения, обещания ради будущего блага. Сам Господи, прими и наше участие в молитве, исправь живот наш с заповедям Твоим. Душа наша, святителя, соучисти, помешание, исправимости, очисти, избави нас от всякой скорби, золы, болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, дополчением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения в вере, в разум неприступной Твоей славы, яко благословенны все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и в присно веки веков. Аминь. Честнейшую и Херувим, и славнейшую, и без сравнения Серафим, без истления Богослова, Рочую, Сущую, Богородицу, Тебе величаем, именем Господним, Святейшего Владыко, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, храни нас.
0: Аминь. Господь, Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, и Святые Души, Едино Божество, Едина Сила, помилуй грешного имя, веси судьбами, спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенны все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподнем самому Христу Царю и Богу нашему. Божьего имя Твое, спаси меня, всели Твои, суди меня, Боже, услышь молитву мою, наши глаголы уст моих. Я хочу жива, старше на меня, крепче, за скажу душу мою, не предложишь Бога пред собою.

0: Господь, заступи души мои, отврати злая врага моим, и сын Твоей употреби их. Волю я прожу Тебе, своимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко из всякие печали, избавил меня, сей на враги мои, возри око мое. Внуши Божию молитву мою, не презри моления моего. Вон мимо услышь меня, воскреби печали мои, и смету все от глаза вражия, служение грешича, яко в конечном я беззаконии, и в дне враждовах ими. Сердце мое смятейся у меня, ибо есть смерти нападя на меня. Страхи трепет прииди на меня, поклемя тьма. И рех туда сми прилег, в глубине и полищу и почию. Все удалился бегаю, удалился в пустыне, чая Бога спасающих меня от полудушия от бури. Потопив, Господи, раздели языки их. Яко веги беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет, и посылам его беззаконие, труд посреди его неправда, не осходил, остолкнул его лихая лесть. Я каще бы враг поносил мне, претерпел бы убоящий, ненавидя меня, или меня вылечил, укрылся от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой и знамя мой, и же культ наслаждался Иисусом и обрашен, Дому Божий, ходив им единомышлением. Да, приедешь же смерть меня, достигнут вас, живи, яко лукавство жилище их посреди их. Аз Бог воззвах их, Господь, услышь меня вечер за утро, полуни помер, и возвещу, услышь глас мой, избавить миром душу мою от приближающихся мне, яко он нозе бьеху со мною, услышит Бог, и смирит, и прежде век, не двое изменений, яко не убоявшийся Бога, простри руку свои на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, у меня к нашей оставится их почили, это сустрелы. Возверзанный Господи, печаль Твою, Твоя Тебя припитает, не даст какому-то праведнику. Ты же, Боже, не заведешь нет исцеления, мужи кривелись тени проповедней своих, а живи, Господи, уповая на Тебя. Живи помощи Бущего в крови, Бог Небесного, возводрится. Речь от Господи, заступник мой, си прибежище мой, Бог мой, уповая на Него. Я, который избавитель от сети ловчей, совесть мятежна, лишь массы ему сидите, подкрыли его надеявшийся, оружием обойдите истинно его, не убоившись, страха на шкрага стрелы летящего дни, в отвечу, в отми приходящая, постящая беса полуденного. Падет во стране твоей тысячи, тьма действует к тебе же не приближится, обачивая, чем от тебя смотришь, и воздание грешников узреши. Я хоть и в Господи, упование мое Бущего положилось и прибежище Твое, и прийди Тебе зло, и рано не приблизится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть о Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь руками ногу Твою, на Господа Василиска наступишь, пришивая змея, яко на меня уповая, избавлю и покрою, яко поза имя моего завет ко мне услыши, и гость мне в скорби, из моего и поставлю его, долго Твои дни исполни его, и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Познай свою братью Иерусалиме, Иосифе, не в Египте, но на небеси царствующий, благоверный княже Александрии, прими моление и умножай житы людям, плодоносим земли Твоей я. Грады владычестве Твоего, ограждая молением, и православным христианам сопротивное споборствие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Явился и сии стране нашей, яко звезда пресветлая, благоверный княже Даниэля, лучами света Твоего озаряя град Твой и обитель Твою, людям православным поборники сии, пленным освободитель и нищим защититель, моли Христа Бога державе российской даровать и мир, и спаси душу нашу. Имени и присно, и во веки веков. Аминь. Яхани, и мое дерзновение за премногих грехи наши ты, и жо тебе рожек, и всему ли Богородица Дева, много поможет молением матерне, как он среди владыки, не презри грешник, мольбы все чистые, яко милости весь, и спасти моги, и же и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят нашей дроте Твоя, Господи, яко в нищах взяло, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и мне ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, что бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, что бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, что бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыки, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощь наши, мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, житель на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесах и на земле. Хлеб наш насущный, дождем днесь, и оставь нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Єже поображу соблюдуть непреложно, і я же мірі тлене оставію со ангельськими ліки, пристоїши Христу, преподобні княже Данииле, не как уже забывает чад их, но милостивно пресвящай и глаголя им, аз есть мы с вами, и никто же на вы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемся, славим и крестим Божие, долготерпеливо, много милостивее, много благотворней, и же праведной любви, и грешной милуей, и же вся за веку воскресения, обещание ради будущего блага, сам Господи, прими наше участие молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, душу нашего святителя, стой очисти, помеши неисправимо все очисти, и избави нас от всякие скорби, злые болезни, грудями своими Твоими ангелы, до оплачения их соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения верою разумом и преступления Твоей славы, как благословение все веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Своворочию, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшего Владыка, благослови.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе
0: Христе,
1: Боже наш,
0: помилуй нас. Аминь. Божий Господи, силой вся Творец родителю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои и я, Единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спасами на спасение рода нашего, вычислим Его крестом, рукописание грех наших растерзавый, и победивай тем начало и власть тьмы. Сам Владыка человеколюбчая, прими и нас грешных благодарственные свои молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врагов, пригвози страху Твоему плоти наше, не уклони сердец наших, совеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающая, живо Тебе светом оставляем и Тебе неприступного и присутствующего зрящей света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединенному Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божьим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем трище люди, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О сделочайствующих, учащих,

0: души плененной, и о спасении их Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всяких.

0: помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшись.

яко же везде и во всякой церкви учу, яко не грядущим и к вам, разгордевшися нецы, приду же скоро к вам, аще Господь вас хочет, и уразумею не слово разгордевшихся.

Иже Христос Господь, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духами доходим, не бываем тщеславни, друг друга раздражающие, друг другу завидящие. Братья, аще впадет человек в некое прегрешение, вы духовнее исправляйте таковаго духом кротости, блюды себе, да не ты искушен будешь, друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, блаженный, блажен муж, боясь Господа, заповеди Его.

хотя есть и человеческое тело, логичные страхи, преступления, плещется огонь, бо есть божественно, уже пев кровокое общение, первый примирись тебя печалившим, им, та же дрезая таинственная брашная ежде, прежде причастие, страшные жертвы животворящего тела логичного, всем помолись образом с трепетом, Владыкою Господи Иисусе Христе, Боже наш, источник жизни, бессмертия, вся твари, видимые и невидимые свидетелю, безначального Отца, все пресносущные сыни, безначальные, при многие ради благости, в последние дни, в плоти облакися, распнися, погребися, за ныне благодарные, за нравные, и Твоей крови обнови, и рассевши грехом естество наше. Сам бессмертный царю, прими мое грешное покаяние, и прихлани ухо Твоим не усеча глагола моя, согрешил Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и не есть достоин воззреть на высоту славы Твоей я, прокни обо Твою благость, Твои заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долго терпелив же много милостью, не предал себя погибнуть с беззаконными моими, мое всяческое ожидая обращения, Ты бореклась и человеку, любящий пророком Твоим, я, как хоть я не мне хочу смерти грешника, но я же обратить все живу быть ему, не хочешь его, Владыка, создание Твоей руку погубить, и не же благоволи, что погибли человечести, но хочешь и всем спаси сей в разум истины прийти, тем же аз, аж и недостоин есть небесей и земли, и вся превременная жизнь, и всего себе помяну греху и со всем по работе, и Твой оскверни образ на творение создания Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими, увы, мне человек, любчим Господом.

як блудницы, як разбойника, як умитрея, як блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой, исцеляй труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай, не пришедай призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыни во страсти Твоем, я, когда чистым сведением совести моя святых Твои часть приемля, соединюсь с Твоему телу Твоим и крови, и имею Тебя во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в суд не будет причастия причистых и животворящих тайн Твоих, не жадно немощен буду душей жить телом, от я же недостойнее тем причащатися, но дашь мне даже до книжчика моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь любящим Тебя, Господи, ниже препроставленные силы веки. Аминь. Господи, Боже мой, ве меха несть достойней, же доволен, да подкровни лишь храма души моей я, за ниже весь подкрепался есть, и не имешь мне места достойно, еже глупо подклонить, но я, кажется, сатана ради смирился себе, смирися и ныне смирение моему, и я, кажу, воспрялась в вертепе, и в ясных бессловесных возящи, сиц восприми, и в ясных бессловесные моей души, и воскренено мое тело в нити, и я, кажу, не удостоилась в нити, и сечеряйся со грешником, дома семно прокаженного, так изволи в нити, в дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, и я, кажу, не отвернулась и подобной мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе сицу, милосердие мне грешным, приходящим и прикасающим тебя, и якоже не вознушался си скверных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, вознушайся скверных оне уст нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящего моего языка, но да будет мне уголь пресвятого твоего тела и честное твоей крови, во освящение и просвещение здравия и смирения моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злаго моего глухого бычья, во умерщвление страстей, снабдение заповедей Твоей, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, небо, яко презирая, приходил к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общение Твоего, от мысленного волка, зверу ловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чреве свои утробы, и всего меня обнови, и в корни страх Твоего уводи всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, покормляй в мире живот мой, сподобляй меня, и десную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями причистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, причистых сил, и всех святых, от века Тебе, благоугодивших. Аминь. Единый, чистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбие наше, все восприими смешение от чистых и девственных кровей, паче и сестра родшая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копия, смерть, умертвимые душевные страсти телесные, погребение Твоим адовое приниме царствия, погреби моя благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением, падшего праотца восстави мне грехом, пополшегося образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением, плотское обожие восприятие и сиедисным Отца сидением почты, с подобием меня причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные Твои ученики соделовые, приятели, чем мне покажи такое пришествие, хотя паки прийти, судите вселение правды и благоволи, и не усесть на облаках, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшным Твоим и нелицеприемнее предстоит судилище Христе Божие, и осуждение подъемля и словотворя осадейных, но и злых, сице днесь
прежде, даже не прийти в гневе осуждения моего, у святого Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклонен от своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличаю, вежди, Господи, смирение мое и оставь все грехи мои, вежди, Господи, яко умножившися паче власть главы моя, беззаконие моя, кое умы не содеет зло, кие грех не сотворих душ, кое зло не в образе души моей, уже бы и дело судеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, празднословие, смех неподобный, пьянство, гортанобесие, объединение, ненависть, зависть, вребролюбие, любостершание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду, зло, приобретение, ревность, оклеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий уд, осверних, растлих, непотребен, сотвори, делай челище бы всячески дьяволе, и верм, Господи, яко беззаконие моя, превзадавши главу мою на безмерное множество щедро Твоих, и милость неизреченно, не злобуя Твоя благости, и несть грех побеждающего веколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне с грешным милости Твоя, покажи благости Твоей силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими меня грешного, прими меня якоже прелость блудного разбойника блудницу, прими меня безмерней и словом, и делом, и похотью, и безместной, и помышлением, бессловесным, согрешивши Тебе. И якоже, войди на десятый час, пришедших прялость и ничто же достойно соделавши, так и прими и мне грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалих Духа Твоего Святого, и огорчих человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, в ночи и в дни, явление же и неявление, волею же и неволею, и вем, яко представши грехи мои предо мною таковы, яко же мною содеявшися, и сяжешь слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня, помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть мы, но и Твоей есть мне создание. Ты, убог, Господи, утвердилися на мне страх Твой, аж же лукавый пред Тобой сотвори, Тебе, убо единому согреши, но молю Тебя в ниде в суд с рабом Твоим, аж же во беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, аз бо есть мы пучина греха, и несть мы достоин, ниже доволен возреть и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не с числа, всякое благодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и растление, истицание, рукоблудие, деторастление, злопомнение, советование ко греху, скоктание и иные твочисленные страсти, не оскудеши от мне, кима бо не растыхся грехами, кима не содержася злыми, всяк грех содеях, всякую ничтоству вложи в душу мою, не потребно быть тебе Богом моему и человеком, кто восставит меня всецевая злая и толика падшего согрешения, Господи Боже мой, на Тебя уповах, аще побеждай человеку любя Твоим множество беззаконий, будь ими спаситель и пощедротом Твоим и милостью Твоим, ослаби, остави и прости ми вся, и ликоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды, помилуй меня, Боже, при лице милости Твоей, и не воздажь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий, спаси меня ради милости Твоя, да и держи умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, все дни живота моего. Ты будешь Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу высылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: силам светлого соделает Богослужителя, ибо и си освящение и едины наши блажи души светлость, и тебе ли поподобное ко Богу и владельца слава всего ссылаем на всех день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная в восстановлении грехов, будешь ми благодарение сие, в радость, здравие, веселье, в страшной жертвое пришествие Твое с подобиями грешного, статью десную славы Твоей, я молитвами причистую Твоей Матери всей святые, Пресвятая Владычица Богородица, свети помрачение моей души, надежда, покровение, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, Господа, благомейся, недостойного причастника бытия, причистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, просвети моя умная очи и сердца, я же источник бессмертия, родшая, о живот примя, умрешненного грехом, я же милость Твоего Бога, любо, благоутробная Мать, помилуй меня, и дашь мне умиление сокрушением в сердце моем, исполнением мыслей моих, и воззвание в пленении помышлений моих, исподобие меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистых тайн освящения, во исцеление души жизни тела, и подашь мне все за покаяние и исповедание, во ежепитие и славить Тебя в сине живота моего, яко благословенное, предпроставленное всем веке аминь, ныне отключаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видится очи мои, спасение Твое, еже и си, уготовал пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, Твоей смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Твоей смерти помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, Твоей смерти помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, прости исцеление мощи нашей молитвы ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, даже нам днесь, и оставь нам долги наши, яко же имя остроим должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Устве хер преслета всех дня воссевши, благодать вселенную и просветение, истреблю любя и мира, сокровища стыска. Высоту на смиренно мудрее показано Твоим истовицей, наказуя очи, Аня, за Твою истинность Твоего Христа Бога, спасись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От Небес приялась и Божественная благодать, и Твоими устами вся учища поклоняется в Троице Единому Богу, и Аня, за Твою все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя, и сего наставника Ты Божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство в честяние, пустоды, ходатайство, по Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и на преддверии облагая на помощь на сверно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую хирвим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога соворочую, сущую Богородицу Тебе величаем.
1: Слава Тебе, Христе Боже,
0: упование
1: наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Тешителю души истины. И же везде, сойся, исполняй сокровища благих жизней, подателя, приди, вселись в ней, очисти на всякие скверны, и спаси, блажи, душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь.

Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, волне молению моему, внуши молитву мою, не во сна Христевых. От лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, да видит о правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня, и не обретись во мне неправда. Я, когда не возноболит уста моя, дел человеческий, составится у стен Твоих, а сохрани хоть и жестоки. Соверши стопы мои, воседят, когда не подвижутся стопы мои, аз возвах, як услышал меня, Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, удиви милости Твоей, спасай уповающие на Тя. От противящихся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, яко зенец ока, кровью крылу Твоей, покрывши меня от лица нечестивых, острашных меня. Врази мою душу мою, одержавши дух, все затворишь, уста и глаголоши гордыню, изгоняющий меня ныне обо душу меня, очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лоб, яко скимин обитаю в тайных. Воскресни, Господи, предваря и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твое, Господи, от малых от земли раздели в животе. И сокровенных Твоих исполнися, чрево их насытившися сынов, и оставишь останки младенцам своей маже, правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя пала, да не послужусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, во все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие в очи пути Твои, Господи, скажи мне, сизян Твоим, научи меня. Настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть Бог, спас мой Тебе, терпел весь день. Помяни щедро Ты Твое, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех и юности моей, я неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо и прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути Господни. Милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много, и стоя человек, боясь Господа. Закона положит ему на пути его же, изволит душа его во благих подвориться, и семя его наследит землю. Держава, Господь, боящийся его, и завет его явит, и мочи мои, внуха Господа, яко то исполнит от сети ноти мои, презрена мя, помилуй мя, яко единородный нищей смаз. Скорби сердце мое, помножившись от нож моих, извети мя, вишь смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя, вишь враги мои, я помножившись, и ненавидение неправедно возненавидишь мя, сохрани душу мою, и избави мя, да не посажусь, я поуповав на тебя, не злобив и прави, и прилеплявшись мне, яко потерпев тебя, Господи, избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое, знаю грех мой, предо мной есть выну, Тебе единому согреши, лукавое пред Тобою сотвори, яко да оправдишися во слове всех Твоих, и победишь в них, да судить идти. Себо беззаконие зачатый из моего грехех, ради меня, мать моя, себо истину возлюбил и себе известной тайной премудрости Твоей я явил миссии. Окропи же мя и соку мой, очищися, мыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему дайся, радость и веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое, очисти сердце, чисто созерцай во мне, Боже, и дух прах обновил утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научи беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отвердиши и уста мои, возвестят хвалу Твою. Я квашего восхотел, и все жертвы дал Духу во все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сион, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения, и все сожигаемые, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Познай свою братью российский Иосифа, не в Египте, но на небеси, царствующий благоверный княже Александре, и прими моление их, умножая жито людям плодоносием земли Твоей, я, грады владычествия Твоего, ограждая молением и православным христианам на сопротивное споборству я. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, явился и сей в стране нашей, яко звезда пресвятая благоверный княже Данииле, лучами света Твоего озаряя град Твой и обитель Твою, людям православным поборники иси, пленным, освободителем, нищим, защититель, моли Христа Бога, державе российской, даровать им мир и спасти души наша. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть и лоза истинная, возрастивший нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дня поспешит на Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

архангельским великим предстоишь и Христу преподобный княже Данииле, никак уже забывает чад твоих, но милостивно посещает глаголи, а здесь мы с вами никто же новый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый славим и Христе Боже долго терпеливе, много милостиве, много благоутробнее. И же праведный, любя и грешный, милуй я, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наша вся и молитва, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети помощи. И телеса очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчения мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления Богослову, родшую, сущую Богородицу, тебя величаю, именем Господним, святейшим.

Аминь, Владыка Божий, Отче, Вседержителю Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душа, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благослови на сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чуждый восташе нами, а крепце изыскаше душу мою, не предложишь Бога пред собою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим, истину и Твоей потреби. Волю пожру Тебе и славимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избави меня и си. И на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моления моего. Вон мими, услышим я во скорбях печали моей, и сметовся от гласа вражия служения грешнича. Яко уклонишься на мне беззаконие во гневе враждовахуми. Сердце мое сметися во мне боязнь, смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покры мя тьма. И ректу даст мне крылья, яко голубини, полечу и почеюся, удалися, бегай, водворися в пустыне. Чаю Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи Господи, и раздели языки, и яко виде беззаконие, и пререкание во граде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его, и неправды не осходя, особный голит появляясь. И окуащего враг поносил, и претерпел бы хубаящего, ненавидя на мебели речи, волокрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, и си со мной брашен. В дому Божий ходи ко мне единомышленьем, да придет же смерть на дядь, да снидут вас живи. Яко лукавство в жилищах их посреди, и газ Бога возвах, и Господь услышим я. Вечер и за утро и полудни повема возвещаю, услышит глаз мой. И избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе мяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век несть моим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку твою, свою на воздаяние, осквернишь завет его. Разделившись от гнева лица его, и приближившись сердца его, мякнувши словеса и плачи иле, и таз устрелы. Возверзи на Господа печаль твою, кто тебя припитает, не даст век молвы праведнику, ты же Боже, не сведешь ее в соединец исцеления. Мужи и кровей и сини приполовят дней своих, а же Господи, уповаю на тебя. Живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, весь заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповай на него. Яко то избавите от сети ловча, словите мятежно, пришма своим осените, под крылья его надеющийся, оружием обыдет тебя истинно и

страха ночного сребретящий во дни, отвечи во тьме приходящая, срящий беса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое, не приидет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповеся тебе сохранить и тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда притнешь камни ногу твою на аспида, и Василиска наступишь, и попереши льва и змея, яко на мя уповай, и избавлю, и покры, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услыши его, с ним есть, но в скорби измой его и прославлю его. Долготой дней исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Познай свою братью российские Иосифе мне в Египте, но на небесе царствующих. Благоверный княже Александре, прими моление их, умножая жито людям плодоносием земли твоей я, грады владычествия твоего ограждая молением, и православным христианам на сопротивное свободству я. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу явился и сей в стране нашей, яко звезда пресветлая благоверный княже Данииле, лучами света Твоего озаряй град Твой и обитель Твою, людям православным поборники иси, пленным освободитель и нищим защититель, моли Христа Бога, державе российской даровать и мир и спасти души наша. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебе родшегося, моли Богородица, Дева много поможет моление матерне, ко благосердию владыки, не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости весть и спасти моги, иже и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищаком дело. Помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас, очисти грехи наши, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от

Якоже сродницы твои Борис и Глеб, явившиеся тебе с небесе в помощь, подвязающемуся на Велгера, Свейского и воих веков, так и ты ныне, блаженный Александре, приди, помощь твоим сродникам и побори борющие ны. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Божий, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробни, и же праведно, любя и грешно, и милуя, и же вся завыка спасения, обещания ради будущего вам. Сам, Господи, прими и наши в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, соучисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения серафим, без истления Богослову, родшую, сущую Богородицу, Тя величаю. Именем Господним святящей Владыко благослови. Аминь, Боже, Господи, силы сия, твари, содетели, же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, не спаславлен и спасению роду нашего, и честным Его Христом рукописания, грех наших растерзавы, и победив тем начало и власти тьмы, сам, Владыка, человеку любче, прими нас, грешные, благодарственные, сияя молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших своей сали, помышлений и лукавстве, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего светом, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

Отце и Духу Триду, к вам или с любовью и духом кротости, отнес служится вам.

Благодарю, прилаз, прибежайся, косяком глаз.

Я тогда,

Yeah.

Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, як не три на месте грешного новшника, мне быть и святынь Твоих сподобья выси. Благодарю Тебя, як мне недостойного причаститесь, причистых Твоих небесных даров сподобья выси. Владыка человека, любчи нас ради умира же и воскреси, и даровала нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящений души тес наших, дашь быть и семьи мне в исцелении души же и тела, в огнании всякого сопротивного в посвящении очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдну, в любовь нецермерну, в исполнении премудрости, соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати, Твоего царства и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминай всегда, и к тому себе живой Тебе нашего дыться благодетелю, и так во сего жития и шито надежде живота, вечному приносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную. Ты боиси истинно желание, неизреченно веселье любящих Тя. Христе Боже наш, Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же меси подал благим, и причащение причистых животворящих Твои таинств. Полюба Тя и Боже человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не криво Твоею, и дар мне чистой совести, даже до последнего моего дыхания. Достойно причастие святынь Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты боиси хлеб животный, источник святой Тебе дати благих, Тебе слава цела со всем Святым Духом, и ныне преснуя грехов, аминь. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир в живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, и будешь же мне благодарение все в радость, здравие и веселье. Страшно же и второе пришествие Твое с подобием мне грешного встать, одесную славу Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Святая Владычица, Богородица, свети промочин моей души, промоченная моя души, надежда и покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господи, яко сподобилось и яко сподобилось и недостойного причастнику быть и причистого тем, честные крови Сына Твоего, уродшийся истинный свет, просвети мое умное очи сердца, и же источником бессмертия родшее, животворимым мещенного грехом, я же милостивого Бога, люба благоутробной Мати, умил мя, и дашь мне умиление и сокрушение сердца моим, и смирение в мысли моих, в воззваниях, применении помышлений моих, из подобия до последнего издыхания, не суждено принимать и причистить Твоих освящений, усыление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедования, во ежепетии и славе Тя во все дни живота моего, яко благословенный и преправославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего по глаголу Твоему с миром, яко видишь то, чем и спасение Твое, еже и сил готов пред лице всех людей, свет в откровении языков, слов людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресно веки веков. Аминь. И святая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, мне Того ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне пресно веки веков. Аминь. Отче наша же истинная беседа святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и стан на долги наши, як уже мы оставляя должников нашим, не единосвой спасибо.

лице огня воссияши, благодать вселенную просвети, и сырролюби мира и сокровища снизка, высоту нас смиренно мудрее показа, на Твоими совести наказуй, очи я не за то устье, молись во Христа Бога, да спасися душам нашим, слава Отцу и Сыну Святому Духу, от небес превоси божественную благодать, и Твоими устами все учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу. Я не за то устье все блажения преподобни, достойно хвалим Тя, и сибо наставник Иаку божественно являя, и ныне присвоит веков, аминь, писательство христиане постыдное, ходатайство к Творцу непреложное, не презри грешни моления гласы, но предвори Иаку благая на помощь нас, верно зовущих Тим, ускори на молитву и прощися на моление, предстатующий пресного груди, цистущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейший, херувим и славнейший, без сравнения, Серафим.

крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наше, святый, посети истине немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим,

Иисусе Христе Боже наш, благослови пять хлебов и пять тысяч насытивых, сам благослови и хлеба сия, пшеницу, вино и лень, и умножи сия в ограде сим, во свете обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающий от них верный во свете, яко Ты си, благословляй, я освящаю всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу восцелаю, со безначально Твоим Отцем, и все святым, и благим, и животворящим Твоим.

чаяться благоволение. Слава Вышний Богу, и на земле мир чаяться благоволение. Слава Вышний Богу, и на земле мир чаяться благоволение. Господи, в устине мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, в устине мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножиша, стужающие ми, нози восстают на мя, нози глаголю души моей, не спасение у Бози его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возва, и услышим от горы святые свои я, аз усну, и спах, восстав, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мевцуя, зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях Твои благословение Твое. Аз усну, и спах, восстав, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя узоша во мне, и утвердились на мне руку Твою, несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадав и слепался до конца, весь день сетуя в кождах, яко лядвием и наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен дых и смирися до зела, в рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятися, оставь сила моя, и светочью моею, и той несть со мною, друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближняя моя далече меня сташа, и нуждакуся ищущая душу мою, и ищущая зла мне головку суетная, и льстины весь день поучахуся, аз же яко глуп не слыша, и яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слышай, и не мы во усте своих обличения, яко на Тебя, Господи, упова, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадуйся врази мои, и всегда подвижайтесь нога моим, на мя вели речи ваша, яко аз на рады готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишеся паче мене, и умножишеся ненавидящие мя без правды, воздающие мне злая возблагая, о болгах у меня за негоня благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множицею Тебе плоть моя, в земле пустие, непроходнее и безводнее, так и во свете мне явися Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, уст не мои похвалите Тя, так и благоставлю Тебя в животе мое, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тукой масти да исполнится душа моя, и устнама радости восхвалят Тебя уста моя, аще поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильве душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, ти же в суе скаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовом будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишеся уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко вынеси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего,
во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, применен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободе, яко язвени, спящие во гробе, их же не помяну, неси к тому, идти от руки Твоя от виновения быша, положишь мя в рове преисподнем, в темных есени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навилась и на мя, ударилась из знамых моих от меня, положишь мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мы из немогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, везде, возде к Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят, и исповедятся Тебе, еда повесит то во гробе милость Твою и истину Твою погибели, еда познана будет во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней, и аз к Тебе, Господи, возова, и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня, нищ есть маз, и в трудех от юности моя, вознесжеся, смирихся и изнемогу, на мне придешь о гневе Твои, устрашение Твое возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода весь день, удержашь мя в купе, ударилась от меня друга и искреннего, и знамых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, в одни возвах и нощи пред Тобою, да видит при Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творя милости не Господь, и судьбу всем обидимым, сказав пути свои Моисеи, сыновом Израилевым хотение своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворились нам, ниже по грехам нашего сдал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердив есть Господь милостью на боящихся Его, велико стоят восток и от запад, ударю есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец, Сыны, ущедри Господь, боящийся Его, яко той позна создание наше, помяну яко персть есть мы, человек, яко трава огни Его, яко цвет сели, так и отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего, милость же Господня от века и до века, на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я, Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа, все ангели Его, сильные крепостью творящие Слово Его, услышите глас словес Его, благословите Господа, вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа, вся дела Его, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычестве Его, благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не видит суда с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смири весть в землю живот мой, посади мне есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучався, возде к Тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, и стезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров, слышь, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах, скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою, изни от враг мой, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, дух Твой благи наставь меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живишь имя, правдою Твоей изведешь от печали душу мою,
и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся остужающая души моей, яко аз раб Твой есмь, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не видит суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не видит суд с рабом Твоим, Дух Ты благи наставит меня на землю праву, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

святых Божиих церквей и соединением всех.

святейшим патриархе Кирилле, и о господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, и о господине преосвященнейшем епископе Ионе, честнем пресвитерстве его христианском стыме, о

Владычицу нашу Богородицу Небреста Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами сидит друг друга, и есть живот наш Христу Богу.

пресно веки веков. Аминь. На Господа уповах, как кричите души мои, привитай по горам, яко птицы, яко все грешницы налеко шелуку готовши стрелы в туле, состреляйте вам, братцы, праведные сердце. За ней же ты совершилась, и не разрушишь, а праведник же что сотвори. Господь во храме святем своем, Господь на небеси престол Его, Отче Его, на нищего презираете, вежде Его испытаете, Сына человеческий я. Господь испытает праведного и нечестивого, любя же неправду, ненавидит свою душу. Надождит на грешники сети, огни жупил и дух бурен, часть чаши их, яко праведен Господь и правды возлюби, правоты види лице Его. Слава Отцу и Сыну и Святому

веков. Аминь. Спаси меня, Господи, как скуде преподобный, яко умалишися истина от соединенных человеческих, суетные глаголы кижды, к искреннему своему снельстивое в сердце глаголуше злая. Потребит Господь все снельстивое, язык велеречивый, рекший язык наш возвеличим, усны наши при нас суть, кто нам Господь есть. Страсти ради нищих и воздыхания убогих, ныне воскресном глаголит Господь. Положусь его спасение, не обвинюсь о нем. Словеса Господня, словеса чисто, слепо рожены, искушены земли, очищенность и тмирицы. Ты, Господь, сохранившина и соблюдешена от рода сего и вовек. О, Христе, честивый ходит по высоте Твоей, умножилось и Сына человеческий я. Слава Отцу и Сыну и Святому

Господи, забудешь имя до конца, доколе отвращаешь лице Твое от меня, доколе положу света в душе моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется враг мой на мяу. Призри, услыши меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да никогда уснул смерть, да никогда речет враг мой, укрепился на него. Стужающими возрадуются, аще подвижусь, аже на милость Твою повах, возрадуются сердце мое спасение Твоим. Воспою, Господи, благодеющего мне, и пою имени Господа Вышнего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Gracias.

да плачешься, Мария, вопияши ко скрывшимся апостолам, и садите винограда делателей, проповедите воскресение слова. Воскреси, Господь, подай мир, велию милость. Воскресни, Господи Боже мой, да вознесется рука Твоя, не забуди убогих Твоих до конца. Господи, предстоящий гробу Твоему, Мария Магдалина, и плакаши вопиющ, вертоградаря темнящий глаголыш, где сокрылся вечный живот, где положилась иже на престоле Херувимси, стригущий бы сего от страха омертвеши, или Господа моего дадите ми, или со мной его запите, и же в мертвых бых и мертвый воскресил, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков, аминь. Благословенную на реке Твою Матерь пришел и си на страсть вольным хотением, воссияв на кресте взыскать хотя Адама, глаголя ангелам, срадуйтесь мне, яко обретеся погибшая драхма, вся мудрее устроивай Боже.

вековами. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь, день дни отрыгает глаголы, ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса их же, не слышится гласи их. Во всю землю из-за девещания их, и в конце вселенной глаголы их, солнце положи соление свое, и то, яко жених исходящий тога своего, возраться, яко испарин тещий путь. От края небесей исход Его, и средь Его до края небесей несть, и же укрыется от теплоты Его. Закон Господень непорочен, обращает души, свидетельство Господне верно, умудряющее младенца. Оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господне светла, просвещающая очи. Сар Господень чист, пребывая век века. Судьбы Господне истины оправданы вкупе. Вожделены паче злата и камень, честно много и слаждаше паче меда и сода. Ибо раб Твой хранит я, внегда сохраните я воздаяние много. Грехопадение, кто разумеет о тайнах моих, очисти мя. И от чужих и пощади раба Твоего, аще не обладает мною, тогда непорочен буду, и очищусь от греха велика. И будут во благоволение словеса уст моих и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господь, помощниче мой, избавителю мой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

есть на веки веков. Аминь. Господь посет меня, ничтоже меня лишит на месте злачни там, а все вели имя на воде покой не восстопит, аминь. Душу мою обрати на стоянной стезе правды имени ради своего. Аще пойду и посреди сине смертной, не бойся злайка, ты со мной, си жезл твои, палец твои, там я утешиста. Уготовился предо мной трапезу, сопротив служащим мне. Умастил си левым голову мою, чашу твою поевающим, яко державну. И милость твоя поженит при все дни живота моего. Еже вселитимися в дом Господень в долготу дней. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, земля, исполнение ей вселенной, все живущие на ней, то и на морях основал и есть, и на реках уготовал и есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам и честь сердцем, и же не прият свою душу свою, не клясться лести искреннему своему. Все примет благословение от Господа, и милости от Бога спаса своего. Все роты ищут Господа, ищут лица Бога Яковля. Возьмите врата князя ваши, и возьмите святая вечная в ней царь славы. Кто есть царь славы, Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваши, и возьмите врата вечная в ней царь славы. Кто есть царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Благодарю вас, Бог, еще и тебе слава возымай. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Возлежавший, печать на камень надлежавший, яко царя спящего и не стрижав у Христа, и враги свои невидимо поразивый, воскресе, Господь, исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повемся чудеса Твоя, преднаписуй Ты он на гроб Твой, сказует Симеон, восстание божественное, бессмертный Господи, сошел бы и сияко мертв во гроб, разрушивый адово врата, воскрес же и сикраме трение, яко владыка во спасение мира, Христе Божий наш просветивый, сущий во тьме, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Богородица Дева, моли Сына Твоего волею, пригвожденного на кресте, и воскресшего из мертвых Христа Бога нашего, спасти.

Уподобает сыну человеческому предано быть в руце человек грешник, и пропиту быть, и в третий день воскреснуть, и помянувши глагола Его, возвратившись от гроба, возвестивши все сия, единому на десяти и всем прочим.

Жертву Богу, Богу, сокрушенце, сокрушенце и смиренно,

благословного пророка Пресвечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всех главных апостолов, святых славных и доброповедных учеников, преподобных и богоносных лиц наших, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудотворца, святоправедных, богатец, и Акима, и Анны, и всех святых. Молимся, благомилостивый Господи,

же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Божественные литургии. В половине шестого и половине десятого в Успенском соборе, в половине седьмого в Троицком соборе. Завтра в 17:00 в Троицком соборе будет совершен Акафист Пресвятей Троицы. На предстоящей седмице в четверг память святителя Иосафа епископа Белгородского. Накануне будет совершено всеночное бдение, сам день праздника, три божественные литургии. В половине шестого в трапезном храме, в половине седьмого в Троицком соборе, в половине девятого в Успенском соборе. В пятницу в 17:00 в Троицком соборе будет совершен соборня Парам Божией Матери. Праздник!

0: во Господи святому воскресению Твоему, распростертым от лань на кресте, отеческого исполнилось и благоволение благие Иисусе всяческое, тем же победный песнь Тебе все поим.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, страхом к Тебе, яка рабыня смерть повелена, приступи владыцы живота, Твою подающему нам бесконечный живот и воскресенье.
0: Ты, святая Богородица, спаси нас, причащийся Ева, соту прислушанного брашна, клятву в беде, на сию разрешила и си чистое благословение начата Христа Роши.
1: Ты, святая Богородица, спаси нас, я же бисером божественные молнии Христа Роши, страсти моих мглу и прегрешений смущение чистое, разжени светом Твоей светлости.
0: Ты, святая Богородица, спаси нас, крепостью мя божественную благочестно припояши песнословяща Твой священный пояс, божественно сущий граду Твоему опоясание и держава от раковицы и незыблемости остенение чистая Дева припетая.
1: Ты, святая Богородица, спаси нас, Ты Бога сильного родилась и припоясующего благочестивые все силы и все непорочные, тем же Тебя обложим и божественный Твой пояс, радостно облобызающе, благодать почерпаем и милость.
0: Ты, святая Богородица, спаси нас, свящу святоявленную и незаходимую, Девы храм, яко небо, обред светло, тая пресветлый пояс вселенную днесь чудеса блистает зарями.
1: Ты, святая Богородица, спаси нас, крепость же и утверждение союз, Твоим пречистое божественным якого истину поясом, мысли не опоясом град Твой, державу нераздравную имать, тем же о Тебе хвалится.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, древле яко воистину пречестнаго кивота Твоя рака, Богородительница, явись осущим на земли, не скрижали носящим, но верно соблюдающей истины познания.
1: Имени пресные во веки веков, аминь. Ароматы тайные проливаются во храме, чистые, честные дни сраки, исполняет духовного благовония всех, любовью к той притихающей.

0: воскресению Твоему, Бога распинаемо плотью зрящей тварь, расстоявшийся страхом, на содержительное дланью нас ради распятого, крепко держим обет.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, смерти и смерть разорена лежит окаянное без дыхания, живота понетерпящий божественного приражения, умершляется крепкий и даруется всем воскресенье.
0: И святая Богородица, спаси нас, тленную мою плоть и смертную всечистая Богомати, и чрево Твоего несказанно прием благий, и обестленив сию вечнее себе связал есть. И
1: святая Богородица, спаси нас, Бога воплощаемая есть Тебе зрящая Дева, ужасахуся страхом лица ангельских, яко Матерь Божия немощными песнями Тебя почитают.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, обновляется сердце верою теплою, прикасающейся к поясу священному Девы, и припоясуется силою непобедимою, на страсти нечистой и враг бесплодных невредимо пребывающей.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, пребывает нетленен еще священный пояс Твой, лежит Твое нетленное тело от раковицы опояса, освящаешь благочестно приступающие и тли изымаешь недуг и скорбей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, да почтим вернее, яко совокупление к Богу союз, чистый однесь пояс и верно да поклонимся.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всегдашние токи благодати чистые, от пречистые раки текущие, всех верных напояю.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление верным многопетый нам днесь пречистный и честный пояс источает благодатью.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Яко роса утреннее веселье Твое чистое точащи, страстей печь Тя присно воспевающему

0: Весного пояса твоего положения празднует дней твой припетая храм, и прилежно взывает и радуйся, Дева христиан, похвалом.
1: Во имя просвети светом, Дева Богородицы, и разрушить мою тьму, о ми лежащие люте, я когда чисто тебе приступлю, чисти земные обоживший, воспою твой сине скверный, непорочный, божественный пояс, светлейший солнце, Егожий мир сей, и мотек отверг покров и надежду, побеждаешь советы врагов беззаконных, и сих коварства разоряешь, и всегда сохраняешь твои рабы, радуйся, Дева христиан, похвалу.
0: Богоприятное твое чрево, Богородице, объемший пояс твой честный, держава граду твоему необоримой, сокровище есть благих неоскудно, единородшая преснодева.
1: Яко божественные возложения во храме Божии, чистые святися поясе честны, им же припоясала и сила жесна непорочная, богозаченьшая, тем же сему верою прикасающейся, и страхом честно облобызающей освящаемся.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Положение твоего честного пояса церковь твоя светло празднует, и прилежно завет тебе, Дева чистая, вся пояшена силу вражию, не сложи шатание безбожных варвар, и нашу праве живот делать и Господне божественное хотение.

0: Господи, святому воскресению Твоему, древо процвело есть Христе истинная жизнь, и крест бы водрусися, и напоен бы в крови и водою от нетленного Твоего ребра, живот нам прозябе.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, не к тому смей мне ложнее обожение предлагает. Христос был богоделатель человеческого естества, ныне невозбранности у живота мне отверзи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, поем пречистое Тебе всенепорочную, и же Тобой спасшийся, и благочестно поюще взываем, благословенная же Бога преснородшая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, свет незаходимый Дева родила еси, сущий во тьме жития плотью светящ, всеблаженная и поющим Тя радость, Преснодева источила еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, взяться к свету незаходимому приставшися, оставила еси Тя блажащим вместо телесе Твоего, чистый честный пояс, источник чудес сущий, и место спасения и ограждения сему чтущему Тя граду пречистая.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко в ново небо мы входим в Твой храм, и где же сокровище положися, яко же солнце светозарно, Твой божественный пояс лучи чудес испущаешь, и всех сердца озаряешь от раковицы и страсти мглу отгоняющ.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко пречестное утверждение Богородицы, Творец и Создатель Тя водрусив, яко же звездами украсил Тя есть, божественными сияниями же просвещаешь и концы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя державу, град Твоей Богородицы и твердые основания имея, божественным поясом Твоим содержится, союз неразорим сей праник протязающ.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от земли нас возвлачит, Богородительница, к небеси божественный пояс Твой, любовью Твоей и того возводимых, тем Тя славим, яко вину славы лучшая.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Все благодать неисчерпаемые, приидите всеусердным сердцем, почерпите реки, точащие независно празднолюбцы, а честные раки причастные.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, уступает мне херувим и ныне, и пламенное оружие, владыка, плещи мне дает. Тя видевши слове Божий, истинного Бога, разбойнику путь сотворшего врага.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, не к тому боюся, ежи в землю, владыка, в кресте возвращение. Ты был от земли, мя возвелась изобвенно, благоутробие ради многого, высоте нетления воскресением Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чистотою воссиявши светло-божественное пребывание Владыки, всепетая была, если Ты, боедина, Мать и Божия явилась, если в объятиях, яко младенца сего носивший.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, носящий доброту умные, краснейшие Твоей души, невеста Божия была, если запечатствована девство чистое и светом чистоты мир просвещающий.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, поюсу божественную положену днесь во храме Твоем богорадованная, с ним положися благих всяко даяние требующим, и наполняется священие всяк, кто, приходя и прошение верно приемля.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, украсися, Дева, слово прекрасного породший, и во Твоем красном благоволила, если дому положитеся красного поясу, и же Твое красное тело, Богородице, красно пояса.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты, Господи, Твою Матерь возвеличил иси, Ты возвысил иси над вся мысленные власти, без сравнения славы Твоя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, благодать Божия ныне независимо подается, Пречистая Богородица, честные раки Твои я, веры поклоняющимся Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Твоею силою верни люди опоясуются, Тя союз Богородицы Твой град хвалящий, поясом Твоим чествуется.
1: И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Ведомо Твоя воистину благодать показася пречистая, Преслава.

0: воскресению Твоему распинаем, Владыка, гвоздьми убо клятву, юже на нас потребил еси, копием же прободаем в ребро, Адамово рукописание растерзав, мир свободил еси.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Адам, не сведеся лестью запят бы, в анове пропасти, но иже естеством Божией милостив, шел еси на взыскание и на раму понес, совоскресил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, великий преднаписав о пророце к Моисею тя, ковчег и трапезу, и свечник и ручку, образно на знаменное воплощение, еже из Тебе Вышнего, Мать и Дева.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, умершляется смерть, и тление упражняется Адамово осуждение, о Владычице, плоду Твоему преразившееся, жизнь породила еси, от истления избавляющие, поющие тя.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ново родила еси нам, яко отрача, прежде век сущего и обновляющий сердца, грехми обетшавшее, приемшее обновление, положением честного пояса Твоего от раковицы преснодево.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, святая Твоя Церковь дивно в правду есть, ежечудный Твой пояс, точащий чудеса стязавший, бедным пучина является исцелений, Богородительнице, Мать и Деву.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, укрепи наше чистое сердце, презревши вся согрешение, и припаяши силою пояс Твой верность стяжавших, яко многоценно неотъемлемо сокровище.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, всю Тя преестественный прославе Господь, всю возвысив Тя едину, всю Тя почте паче Слово Богородице, храм с поясом и божественную ракую.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу истекает, яко пучины, струи благодати от раки пречистые, и тварь всю окружают, напояющие верно поклоняющиеся Рождеству Твоему.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крепость оверни, сяжавшие похвалу, опоясуется славою честный Твой пояс, Богородительницы и мощи, яко пресветлую утварь и честную.

0: первоначальные длани, умершие от прачных удовищ, изнодавец воскресив всех Христос Бог, воскресение подаде человеческому роду, есть во всех Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех.
1: Крест и погребение Твое жизнодавче воспеваем верни, и поклоняемся, яко отсвязалось и бессмертнее, яко Бог всесильный и мертвые совоскресил еси, и врата смертные сокрушил еси, и державу адову не сложил еси, яко Бог, тем же земнороднее славословим Те любовью воскресшего, и низложившего вражию державу всепагубную, и всех воскресившего в Тя веровавших, и мир избавшего от стрел змеиных, и от прелести вражей,

0: имени Твоему, рыдающее во страсти Твоей солнце, во мрак обличеси и во дни по всей владыко земли, свет померче, вопия благословенный си Боже, Отец наш.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, облекожеся Христе, схождение Твоего свет преисподняя, братец же веселье исполни, веселье гоствуя, взыграся вопия, благословенный си Боже, Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, юнош триех печни, опали Рождество прообразующих Твое, божественный бо огонь Тебе не опалив, вселися в Тя и вся научи вопить, и благословенный си Боже, Отец наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, блажат концы Тя всечистые Мати, якоже прореклаясь и просвещаями светолучными сияньми Твоими, и благодатью поющего пьют, благословенный си Боже, Отец наш.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, всех царицей и к небесным селам отшедши, остави богатство царю всех городов, свой пояс им же спасается от нашествия видимых и невидимых враг.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, к источнику ныне приступим, скапающему благодать и милость, рацы честни, имущий пояс и честны, почекшее человеческое смешение честным Рождеством Своим, Девы же и Матери.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты, яко солнце правды, единицы и светодавче, божественный храм чистый просветилось и различными Твоими дарованиями, в нем же сияющие лучи изъясняет пояс стоя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко золотую стамну Твой пояс окружающий едино чистая, божественней воистину причащаемся ныне сладости, благодати все благословенные, и скрижали вышите, яко сущие, почитаем сию.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, источает воистину чудес от раковицы чистой чаши, Твоя благодать верным и независна от Твоей рук раки происходят, яко от инаго Едема реки.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ныне приступите с весельем си, и жена земли придите, рака прорицает тайна госпожи, объемлите преславную, во мне сокровище словшую.

0: Господи святому воскресению Твоему, иудейские древле пророка-убийцы, люди, богоубийцы, зависть ныне содела, Тебе на крест вознесшая, Слове Божие Боже превозносим во все веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, небесного круга не оставил еси Ибо отсуше, всего совоздвиглась и лежащего в огноющем кресте, человека Тебя превозносящего все веки.
0: И святая Богородица, спаси нас, позлощенные ризы, якоже царицу, Сын Твой просветив зарею духа, Тебе одесну и себе постави пречистая, Его же превозносим во все веки.
1: И святая Богородица, спаси нас, и же хотением единый мир сводрузивый, от пречистые Твои утробы плод земли, свыше сию воздать и хотя, Его же превозносим во все веки.
0: И святая Богородица, спаси нас, яко же престол свят ковчег положися, внутренне входимых, священных, светло, единая Богоотроковица и царицы всех, чистый я пояс имущий покойный, от него же труждающимся во многих болезнях покой совершен приходит независимо.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, на земли Господа священного воплотила еси, и руками святыми воистину опоясала еси, припоясующего благочестивые силою, ныне же вошедший небес превыше, оставила еси человеком честный твой пояс, Дева Богородица, державу и покров.
0: И святая Богородица, спаси нас, скрижали божественные древлики вот, рукою написанные Божие содержаше, пречистая, Твоя же чистая владычица, чествованная и честная рака пояс содержит, тех законоположника, содержащих в себе страшное таинство.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ангели пречистые, чистые, ныне в честне Твоем храме сликуют, и объемлют владычицы честные святый Твой пояс, ему же любовью и радостью и весельем многим поклоняемся, Тя воспевающий славу рода нашего.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, жезл я же цвет жизни прозявший, Ты еси всех радость, многоценная чистая мироположница Духа, сокровище благих, аромат источник из нея же мира исцелений, изливает божественная рака.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Воспевает пречистое, чистое величие Твое мысленное воинство, проповедует все патриархи и пророцы явственно, апостоли со священными и мучеников ликове, с ними же поклоняясь.

0: Господи, святому воскресению Твоему, страстей причастен Ты прибыл, еси Слове Божий, плотью приобщився страстем, но решивши от страстей человека, страстем быв страсть спаси наш, един бо еси бесстрастен и всесилен.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, люблю смертную прием тление, соблюл еси тело Твое невкусно, Твоя же животворящая и божественная, владыко душа, вади не оставлена бысь, но яко же от сна воскрес, нас воздвигл еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, звезда, сияющая зарями божества от Иакова, от мрака содержимым восия, тобой, бо всечистое, Христос Бог, Слово воплощенно, им же просвещаем и с небесными воите облажаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, укрепься силою Твоей благодатью, тебе песнь усердно от сердца возложи, но сию прими, Дева чистая, благодать воздающая Твою многосветлую, от нетленных сокровищ Богоблаженная.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, все божественные одры Соломонов, его же сильные окружающие 60 речения Писаний, якоже на одре царстве, в ковчезе честнит, несть пояс полагает свой, на воззвание всем верным и благочестивым снабдением.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, о граде Царя Небесного, о нем же возглаголошася преславная, положи Твоему граду дар честен и свят, все святый Твой поезд во утверждение всем верным, им же венценосцы побеждаются постаты православием сияющим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, чертог пречестный, воистину Богородительницы, рака Твоя явися, святый Твой пояс, яко девственную невестническую одежду, достойной содержащей, соблюдающей, яко живота сокровище.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, божественную диадиму и красоты Церковь Богородица, одеявшися божественным и всесвятым Твоим поясом, дней царски веселится и красуется славою Твоею.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имя святый Твой пояс, Богородительницы, град Твой, союз мира и стену, и догмат божественное единство, и православных похвалу и воем, одолетельная.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Воспеваем неизглаголную славу и неисчетную Твою благодать, Ты выси источник премудрости, из нея же слово всем происходит, чтущим Тебя пречистое и величающим Рождество Твое.

0: помилуй и сохрани нас, Боже, твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми, помянувши сами себя.

0: добродетелями блиставшийся видим предстоящим в живоносном гробе мужа, в блестящихся ризах, мироносицам преклоншим лица на землю, небесы владычествующего воскресения, да научимся их живота гробу с Петром притецем, и содеянному удившися прибудем Христа видеть им.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бойчестный Твой, им же священные Твои препоясалось, и тело Бога Траковицы Дева, чтущи праздные всего ныне положение, им же тли избавляемся и беды напасти, Мати Бога Вышнего.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои, явнуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюсь, о Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе, узришь мя, яко Бог не хотя беззаконие Ты и си, не приселится к Тебе лукавно, и они же пребудут беззаконицы пред очима Твоима, возненавидев и си, вся делающая беззаконие, погубившуюся глаголущая лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господи, а же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой, яко несть во устях их истины, сердце их суетного, гроб отверз гортаних, языки своим речаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящее имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище будеси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создатеся земли вселенней, и от века и до века Ты еси, не отврати человека в смирении, реку еси, обратитесь, сынови человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших них же 70 лет, аще же в силах 80 лет и множие их труд и болезнь, яко прииди кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти. Десницу Твою так и скажи мне, окованные сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил неси, лето вняже ведихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего до нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, и пою и разумею в пути непорочни, когда придешь и ко мне, прихождах в незлобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моим овечь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не припей мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем, сим не едях, очи мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя по пути непорочно семи служаше, не живяше посреди дома моего творей гордыню, глаголие неправедное не потребите от града Господня, не исправляше пред очима моима, во утре избивахся грешные земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Ангельские силы на гробе Твоем, истригущие мертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущая пречистого тела Твоего, пленил еси ад, не искусився от него, встретил еси деву, дару ей живот, воскреси из мертвых, Господи, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Богородице, Преснодева, человека в покрове, ризу и пояс пречистого Твоего телесей, державное граду Твоему обложение даровал еси, бессеменным Рождеством Твоим нетленно пребывающий, о Тебе, Бо, естество обновляется и время, тем же молим Тя, мир граду Твоему даровать, и душам нашим велью милость, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, что Тя наречемо благодатная, небо, яко воссияло, и си солнце правды, рай, яко прозябла, и си цвет нетления, Деву, яка прибыла еси нетленна, чистую Матерь, яка имела еси на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мочи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше, жизнь на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Живоначальную длань, умершей от мрачных удолий, жизнодавец воскресив всех, Христос Бог, воскресение подойди человеческому роду, есть Бог всех, Спаситель, воскресение и живот, и Бог всех. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божие, долготерпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведный любяй и грешный милуяй, и же вся завыка спасения обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наше в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего освети, телеса очисти, и помышления исправи мысли очисти, избави нас от всякие скорби, золы болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей я славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Те величаем, именем Господним святейший Владыко, благослови. Аминь.
1: Да знамится на нас эти Царствие Бог, да мне мудрым свет неприступный, исправить стопы наши делами заповедь Твоей, молитвы пречистой Твоей Матери и всех Твоей.